Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: Не грусти, что лето закончилось.
1: С любимой музыкой.
0: Осень будет жаркой. Радио «Прибой».

Накиго рус мацат, сорахтал мацат. Хунц арал бут руги, бет арабраски, бат я хобуго, жакат адешу. Ао, ашура пати, ашура пати. Алам гирум араб, хабаси я пхал. Ао.

0: Много голосов. Один мир. Радио Прибой.
1: Реклама.
2: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре.
3: Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
4: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17.00. Час ваших приветов и пожеланий.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру. Реклама на радио.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северо-Кавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале. Лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северо-Кавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Утро на радио Прибой.
1: 7:30, дорогие друзья. Ах, как же хочется еще немножко поспать. Но, увы, увы. Мир не ждет, кто-то спешит на занятия, кто-то на работу, ну а некоторые даже должны накормить всю семью и проводить их путь. Да и мне вас нужно взбодрить с утра. С удовольствием. Доброе утро, дорогие радиослушатели. С вами я, сегодня я, Иза Ахмедханова. И вы находитесь на волне Радио Прибой, вашем лучшем музыкальном будильнике. Счастливое утро. Но не переживайте, мы с вами сделаем это утро обязательно ярким и позитивным. Будем включать свои любимые треки и вместе просыпаться, танцевать, заряжаться энергией абсолютно на весь день. Просыпайтесь, друзья, и пойте вместе с Радио Прибой. Ну, кстати, напомню, что спонсор счастливого утра – ювелирный дом Кардживи. Готовитесь к важному событию. Наши изысканные украшения помогут вам выглядеть безупречно. Безупречно и идеально. Так что, друзья, Кардживи – ваш лучший попутчик этого утра. Создавайте незабываемые моменты с Кардживи, где каждая деталь имеет значение.

24, 25 и 26 июля ювелирный дом Карджеви отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. Вас ждут эксклюзивное мороженое, диджей-сет, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие годы. Ждем вас по адресу: улица Азиза Алиева, 8, ювелирный дом Карджеви.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в отвале. Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Ну что ж, друзья, с самого утра двигаемся в ритме радио «Прибой» и обращаем внимание на сегодняшний день. Сегодня у нас 11 сентября. Что отмечают в России и в мире в эту пятницу, в этот день? Исторические события, ну и праздники. В этот день Россия празднует День Победы русской эскады над турецкой у мыса Тендра. Да, когда-то наши моряки решали, что плыть на юг – это не только про отпуск. Также 11 сентября свой профессиональный праздник отмечают специалисты органов воспитательной работы Вооруженных сил России. Их задача – поддерживать высокий моральный дух молодых солдат и воспитывать в них патриотизм. В общем, они как тренеры по мотивации, только вместо семинаров – строевая подготовка. День подразделений по вопросам миграции. МВД России – один из самых молодых профессиональных праздников в системе МВД. Исторический путь службы начинается с 1719 года, когда Петр I подписал указ о регистрации иностранцев, прибывающих в Санкт-Петербург. Также сегодня Всероссийский день трезвости. Праздник имеет глубокие исторические корни. Первые его отметили в 1913 году по инициативе церкви. В дореволюционной России в этот день закрывались все винные лавки, ну а в храмах читали проповеди о важности трезвого образа жизни. Также сегодня интересный праздник – День граненого стакана. Считается, что именно в этот день, в 43-м году, на заводе «Гусь» Хрустальном выпустили первый граненый стакан. Прочный, удобный для мытья и дешевый в производстве. Он стал символом советского общепита. Ну и, кстати, сегодня знаменательные события. 105 лет назад Совет народных комиссаров принял декрет о введении международной метрической системы метр и весов. Теперь мы знаем, сколько сантиметров в дюйме, но не знаем, сколько раз можно пересчитать свои деньги. Ну и 80 лет назад, в 43-м году, именно в этот день, был выпущен первый граненый стакан, о котором мы сказали. Да, повторяется наша все-таки достоверная информация. Кстати, еще несколько неофициальных праздников, которые отмечаются в эту пятницу. Это день ожидания необъяснимого, день все под контролем, день заправьте свою кровать. Ну, конечно, лучше жить не по календарю, а по ощущениям. Новый день приносит новые эмоции и моменты счастья. Даже если это просто моменты, когда ты, наконец, нашел свои ключи. Ну что ж, слушаем песню Татьяны Куртуковой в честь этого. С добром!

0: Реклама на радио.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин обновил правила выдачи грантов на проекты по импортозамещению. В дагестанском Дербенте открыли первую школу креативных индустрий, и в Махачкале прошел гала-концерт пожарных и спасателей МЧС. Теперь подробно. Правительство России утвердило новые требования к грантовой поддержке особо значимых проектов. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. Изменения требований являются в первую очередь ответом на запрос бизнеса. Новые правила делают поддержку более адресной и усиливают контроль за результатами проектов. На реализацию одного проекта можно будет получить от 100 миллионов до 2 миллиардов рублей сроком до 4 лет. Изменения затронули условия софинансирования, требования к результатам и порядок отчетности. К следующему году российские школы получат современное оборудование для кабинетов химии, биологии, математики и информатики. Кабмин утвердил соответствующие поправки в госпрограмму развития образования. Помимо технического переоснащения, документ затрагивает важные вопросы от укрепления связи между колледжами и работодателями до продления сроков капремонта школ и детских садов. Кроме того, расширяется программа «Профессионалитет». Колледжи будут адаптировать учебные курсы под конкретные запросы предприятий региона. Поддержку регионального социального фонда проактивно или онлайн получает около 135 тысяч семей в Дагестане. Одна из наиболее актуальных мер – ежегодная семейная выплата, позволяющая вернуть часть уплаченного НДФЛ за предыдущий год. Ею могут воспользоваться россияне, воспитывающие двоих и более детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. Заявление на оформление выплаты в этом году можно подать онлайн до 30 сентября включительно. В дагестанском Дербенте открыли первую школу креативных индустрий. Об этом сообщили в мэрии города. Проект реализован по федеральной программе «Придумано в России». Старт работе площадки отдали вместе с представителями Министерства культуры Дагестана. В школе оборудованы 3 студии фото- и видеопроизводства, звукорежиссуры и электронной музыки, цифровых технологий. Обучение бесплатное. Гала-концерт победителей Всероссийского конкурса музыкального творчества пожарных и спасателей МЧС России прошел в Дагестане. Мероприятие состоялось в Махачкале на летней площадке перед Аварским музыкально-драматическим театром. Конкурс посвящен году единства народов России. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Все в традициях.
5: Радио «Прибой». «Прибой».

0: на радио «Прибой».
1: Ну вот как отличить оптимиста от пессимиста? Оптимист считает, что у него еще есть время выпить кофе перед работой, а вот пессимист, что кофе уже остыл. Доброе и счастливое утро, мои любимые радиослушатели. С вами Иза Ахметханова на волнах радиостанции «Прибой». Сегодня пятница, 11 сентября. Потрясающий день, и я готова поднять вам настроение, так что давайте будем оптимистами и начнем утро с горячего кофе, но и хорошей музыки. Ну а для поднятия настроения я приготовила для вас трек, который точно заставит вас танцевать, ну или хотя бы подпевать. Не противьтесь, друзья, спонсор нашей программы – ювелирный дом «Крыжовей». Путешествуйте по миру вместе с нами. Каждое украшение «Крыжовей» – это не просто изделие, это кусочек культуры и традиций разных стран. Всем доброго и счастливого утра!

0: Реклама на радио.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: птицы улетают, листья опадают,
1: а радиоприбой всегда с тобой.
2: Ну а прямо сейчас, друзья, с вами рубрика «Слово дня». Развиваем эрудицию, пополняем словарный запас. Слушайте прибой, будьте умнее. Ну и сегодня слово дня «эгалитарный», от французского «egalitaire». Уравниватель, да, или уравнительный, значит, основанный на равенстве, где все равны. Примеры. Эгалитарное общество, эгалитарные взгляды. Достоевский писал: «Русское общество довольно эгалитарное по привычкам». Вот так. Задание. Употребите слово сегодня хотя бы раз. Ну, а теперь плавный переход и бонус от нашего внимательного радиослушателя. Совсем недавно я рассказала про день граненого стакана, который отмечается как раз сегодня. И один из вас подметил важную деталь. У классического стакана 15 граней. На самом деле, по легенде, их 15-16 по числу союзных республик в 1943 году. Ведь тогда в составе СССР была еще Карело-Финская СССР. Вот и получается 16, а не 15. Правда, это скорее красивая легенда, чем документальный факт. Но согласитесь, звучит очень здорово. Спасибо нашему слушателю за внимательность. Ну, а я напомню, что слово дня эгалитарный. Растем, развиваемся, говорим красиво. С вами была я, Иза Ахметханова, и слово дня от «Радио Прибой».

0: Реклама. 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
1: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
0: Вместе побеждать!
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
6: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Дорогие автомобилисты и радиослушатели радиостанции «Прибой», приветствую вас. В нашем специальном выпуске «Пробки» мы готовы поделиться свежими новостями о дорожной обстановке в Махачкале на данную минуту. Итак, по данным Яндекс.Карт, на данный момент на следующих улицах наблюдаются заторы. Пробки у нас на проспекте Алигаджи Акушинского в районе Троллейбусного кольца, также на улице Гранитной в Первой Махачкале, также в Первой Махачкале на улице Магомед Тагирова в районе Троллейбусного кольца и в этом же районе по Гайдара Гаджиева. У нас обе полосы заняты от Троллейбусного до Чиерова. Небольшой отрезок улицы Танкаева также выделен красным. Пробки и на проспекте Имама Шамиля в районе пересечения с улицей Агасиева, также в районе Джума-мечети и в промежутке от улицы Магомеда Яракского вплоть до улицы до проспекта Гамидова и в районе пересечения с улицей Хаджи Балача. Недалеко, вернее, небольшой отрезок проспекта Амитхан Султана также выделен красным, дорогие друзья. В центре у нас на Каркмасова, Дзержинского и Батырая также все выделено красным. Магомед Агаджиева улица стоит. Пробки на пересечении Даниялова и Дахадаева и Дахадаева проспект Расула Гамзатова. На проспекте Расула Гамзатова на всей протяженности зафиксированы пробки. Также у нас на в Первой Махачкале на проспекте Петра Первого заторы, друзья, от улицы Азизова до Габитова и на кольце на пересечении проспекта Петра Первого и проспекта Насрудинова у нас также сохраняются пробки. Хаджи Балача частично выделена красным. Ну что ж, пожалуйста, дорогие друзья, следите за соблюдением правил дорожного движения и проявляйте уважение к другим участникам. Желаем вам безопасных поездок.

0: болваном.
1: Реклама.
2: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
5: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
6: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-292-47-47.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: осень. Тонкий запах листвы. Сладкая дымка летних воспоминаний. И новая музыка.
1: Дорогие друзья, ну а я к вам с новостью. В субботу, уже завтра, 12 сентября в 10:00 в эфире радиостанции «Прибой» программа «Познай себя» с ведущей нашей очаровательной Зухрой Камаловой. Гость студии – семейный психолог Руслан Магомедов. Тема программы – «Игнорирование чувств партнера». В субботу, 12 сентября в 10:00 не пропустите программу «Познай себя». Ну а спонсор «Счастливого утра» на радио «Прибой» – ювелирный дом Корджеви.

0: Дагестане 9 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Детям с неврологией смогут оказывать помощь вне больницы. Дагестан и Росавтодор наметили совместные планы по развитию региональной сети федеральных дорог. И Ислам Махачев награжден орденом почета Дагестана. Теперь подробно. Минздрав подготовил проект приказа, меняющий порядок оказания помощи детям по профилю неврология. Документ официально закрепит возможность предоставления паллиативной помощи, а также лечения за пределами стационара. Для жителей труднодоступных населенных пунктов вводится механизм работы мобильных медицинских бригад. Если в местной больнице нет невролога или нужного оборудования, специализированную помощь окажет выездная команда. Бригадам скорой разрешат проводить необходимые манипуляции непосредственно на месте вызова или при эвакуации пациента, что критически важно при острых состояниях. Правительство России предложило предоставить сотрудникам МВД под прикрытием, у которых нет своего жилья, в населенном пункте по месту службы ежемесячную денежную компенсацию за аренду квартиры. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Меру поддержки предлагается распространить на сотрудников, сведения которых составляют государственную тайну, по аналогии с обычными полицейскими. Дагестан и Росавтодор наметили совместные планы по развитию региональной сети федеральных дорог. Стороны обсудили реализацию масштабных дорожных проектов в республике и планы по их финансированию. Ключевые из них – строительство 3 обходных дорог вокруг Махачкалы, Хасавюрта и Дербента. Также обсудили подъездную дорогу к Сухому порту, который планируется построить в одном из поселков столицы. Проектирование завершено, получено положительное заключение госэкспертизы. В Дагестане стартовал прием заявок на юбилейный 10-й кинофестиваль «Мирный Дагестан». Организатором выступает Министерство культуры Республики. Заявки принимают до 15 октября. Победителей и призеров наградят дипломами и денежными призами на церемонии закрытия в ноябре. Их определят в номинациях «Документальный фильм», «Художественный фильм» и «Видеоролик». Правительство Республики подписан указ о награждении орденом почета Дагестана второй степени Ислама Махачева. Напомню, 16 августа он защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе, установив новый рекорд по самой длинной серии побед в истории организации – 17 поединков. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Слушай родину, слушай Прибой.

0: Плохое настроение. Долой. Счастливое утро на радио «Прибой».
1: Доброе утро. Вновь спешу я вам сказать, дорогие мои радиослушатели. С вами по-прежнему я, Иза Ахмедханова, и вы на волне радиостанции «Прибой». Напомню, что сегодня очаровательная пятница, 11 сентября, и я здесь, чтобы вдохновить вас на новый день. Ну а знаете, что я заметила? Осень уже вовсю вступает в свои права, утро становится прохладнее, несмотря на солнышко, листья потихоньку золотеют, ну а воздух прозрачнее и свежее. И это значит, что пора все-таки позаботиться о самом главном, о нашем с вами иммунитете. Вот вам маленький лайфхак на сегодня. Начните утро не с кофе, а со стакана теплой воды с ложкой меда и долькой лимона. Рецепт многим известен, но в любом случае напоминание не уменьшает его значимости. Это не только разбудит организм, но и зарядит витамином С на весь день. Но еще в сентябре самое время для сезонных витаминов. Тыква, яблоки, груши, виноград, облепиха, ну и в конце концов мой любимый шиповник. Добавьте горсть орехов или ложку меда, и ваш иммунитет станет... скажет вам спасибо. Да, и знаете, что еще укрепляет здоровье не хуже витаминов? Конечно, хорошее настроение и любимая музыка. Поэтому пусть этот день будет полон теплых звуков, ярких эмоций и вкусных моментов. Ну а я добавлю в ваше утро немножко музыкальных специй. Тех самых ноток, от которых становится теплее на душе. Ну а также напомню, что спонсор «Счастливого утра» на радио «Прибой» – ювелирный дом «Крыжовей». Украшения «Крыжови» идеально дополнят ваш стиль и подчеркнут индивидуальность. Будьте яркими и неповторимыми с «Крыжови» в этом сезоне. Ну а сейчас пусть музыка наполнит ваше утро красотой, ну и, конечно, энергией.
2: «Крыжови» – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. «Крыжови» – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Лезгинская поговорка.
1: Буба мачерди, сатрая тимья, тидея мачерди, иридра.
2: Кто без отца, один раз сирота, кто без матери, семь раз.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
5: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Легендарный настрой и весь Дагестан с тобой. Радио «Прибой».
1: Мы часто забываем почувствовать волшебство момента, однако именно на таких, наверное, волшебных моментах строится сценарий нашей с вами красивой жизни. Уже сейчас можете зажечь под танцевальный трек вместе с нашей радиостанцией, дорогие друзья. Делайте колоночки, звук колоночек погромче и присоединяйтесь к движу. На связи музыкальный свежачок. В исполнении Евгения Бакшиева «Танцуй со мной».
2: Слушайте внимательно. Новинка на

0: Реклама на радио.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Северо-Кавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
4: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике CLD доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. CLD – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, дорогие автомобилисты и радиослушатели «Волн прибоя», в эфире рубрика «Пробки». У нас для вас свежая информация на данный момент по данным Яндекс.Карт. Итак, прямо сейчас в Махачкале пробки фиксируются на улице Гайдара Гаджиева от троллейбусного кольца до улицы Чеерова. На улице Магомета Гаджиева большой отрезок улицы выделен красным. На улице Дзержинского, на Гусаева небольшой отрезок. Также на улице Даниялова и проспекте Расула Гамзатова. В редукторном поселке, в районе Кольца, на улице Хаджи-Булача наблюдаются заторы. Дорогие друзья, пожалуйста, учитывайте эту информацию при построении маршрута. Обязательно соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и своих близких. Счастливого пути! Ну а спонсор «Счастливого утра» на радио «Прибой» – ювелирный дом Корджеви. Времена и события меняются, а драгоценности Корджеви – это навсегда.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин обновил правила выдачи грантов на проекты по импортозамещению. В дагестанском Дербенте открыли первую школу креативных индустрий, и в Махачкале прошел гала-концерт пожарных и спасателей МЧС. Теперь подробно. Правительство России утвердило новые требования к грантовой поддержке особо значимых проектов. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. Изменения требований являются в первую очередь ответом на запрос бизнеса. Новые правила делают поддержку более адресной и усиливают контроль за результатами проектов. На реализацию одного проекта можно будет получить от 100 миллионов до 2 миллиардов рублей сроком до 4 лет. Изменения затронули условия софинансирования, требования к результатам и порядок отчетности. К следующему году российские школы получат современное оборудование для кабинетов химии, биологии, математики и информатики. Кабмин утвердил соответствующие поправки в госпрограмму развития образования. Помимо технического переоснащения, документ затрагивает важные вопросы от укрепления связи между колледжами и работодателями до продления сроков капремонта школ и детских садов. Кроме того, расширяется программа «Профессионалитет». Колледжи будут адаптировать учебные курсы под конкретные запросы предприятий региона. Поддержку регионального социального фонда проактивно или онлайн получает около 135 тысяч семей в Дагестане. Одна из наиболее актуальных мер – ежегодная семейная выплата, позволяющая вернуть часть уплаченного НДФЛ за предыдущий год. Ею могут воспользоваться россияне, воспитывающие двоих и более детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. Заявление на оформление выплаты в этом году можно подать онлайн до 30 сентября включительно. В дагестанском Дербенте открыли первую школу креативных индустрий. Об этом сообщили в мэрии города. Проект реализован по федеральной программе «Придумано в России». Старт работе площадки отдали вместе с представителями Министерства культуры Дагестана. В школе оборудованы 3 студии фото- и видеопроизводства, звукорежиссуры и электронной музыки, цифровых технологий. Обучение бесплатное. Гала-концерт победителей Всероссийского конкурса музыкального творчества пожарных и спасателей МЧС России прошел в Дагестане. Мероприятие состоялось в Махачкале на летней площадке перед Аварским музыкально-драматическим театром. Конкурс посвящен Году единства народов России. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорда рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Радио «Прибой».

0: эфиром радовать вас не впервой. Включайте утро на радио «Прибой».
1: Включайте утро, дорогие друзья, и настройтесь на волну прибоя и встречайте новый день вместе с нами. Здесь вас ждут лучшие треки всех времен и стилей. От захватывающих западных хитов до любимых российских мелодий и, конечно, искренних народных мотивов Кавказа. Мы предлагаем актуальные новинки, интересные истории из мира музыки и полезную информацию, чтобы вы всегда были в курсе самых свежих новостей. Доброе и счастливое утро, дорогие слушатели. Начните свой день с позитивной и с позитивом и энергией, наверное, ведь с вами я, Иза Ахметханова. Пусть ваше утро будет ярким, вдохновляющим, счастливого вам дня. Ну а спонсор нашего утра на радио «Прибой» — ювелирный дом «Крыджеви». Украшения со всего мира, каждое изделие «Крыджеви» — это история. Мы собираем ювелирные украшения из разных уголков мира, от Гонконга до Италии и, конечно, Бельгии, чтобы предложить вам уникальные шедевры. Просыпайтесь вместе с нами.

0: Аварская поговорка.
1: Если голова не работает, ноги устают.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.

0: Всегда рядом, всегда с тобой. Радио «Прибой».
1: Ну и сейчас, друзья, свежачок на волнах радиостанции «Прибой». Встречайте Замира Пашаева с композицией «Роза пустыни». Знаете, есть песни, которые просто звучат, а есть те, что рисуют, наверное, картины. Это из вторых. Закройте глаза, и вы увидите бескрайние пески, горячий ветер, мерцающий горизонт, и где-то там среди раскаленного воздуха распускается цветок. Хрупкий, но невероятно сильный. Настоящая роза пустыни. Да, это история о красоте, которая рождается вопреки всему, о любви, которая не боится ни зноя, ни расстояний, о том, что даже в самой сухой земле может расцвести нечто прекрасное. Стоит лишь поверить. Да, итак, встречайте, Замир Пашаев, «Роза пустыни». Пусть эта музыка станет вашим личным оазисом в этом утре.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе побеждать!
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Зима близко, не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Погода.
1: Дорогие друзья, в эфире свежий прогноз погоды на сегодня, пятницу, 11 сентября. Давайте вместе посмотрим, чем встретит нас этот день в городах Дагестана. Избербаш облачно, с прояснениями. Днем воздух прогреется до плюс 25 градусов, ощущается как 23. Ветер юго-восточный около 6 метров в секунду. Ночью около плюс 21 градуса. Кизилюрт малооблачно, днем 27. Вечером плюс 19. Теплый, по-летнему щедрый день, ветер восточный 6-7 метров в секунду. Буйнакск малооблачно, днем 28, вечером у нас около 20, ветер восточный 5 метров в секунду. Хасавюрт ясно, днем 27, вечером у нас ночью прохладнее, около 14 градусов. День обещает быть солнечным и сухим. Далее в Дербенте у нас переменная облачность, днем плюс 23, ощущается как 24, ветер северо-восточный около 3 метров в секунду, ночью 16 градусов тепла. Древний город дышит осенью свежестью. Ну и Махачкала облачно, с прояснениями, днем 24, ощущается как плюс 20 градусов тепла, ветер юго-восточный свежий до 9 метров в секунду. Вечером около 23, температура воды в море 25 градусов. Что ж, дорогие друзья, погода сегодня радует. Теплый, солнечный сентябрьский день. Самое время для прогулок, встреч и хорошего настроения. Одевайтесь по погоде, не забывайте про витамины и улыбайтесь, друзья. Ну а спонсор счастливого утра на радио Прибой — ювелирный дом Кырджави. Времена и события меняются, а драгоценности Кырджави — это навсегда. Оставайтесь с нами, впереди еще много музыки и хорошего настроения.
2: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома Кырджави. У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес: Азиза Алиева, 8, телефон 8-960-417-45-58.
0: Золотая коллекция «Радио Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
6: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-292-47-47.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Дорогие друзья, совсем скоро в 11.00 на волнах радиостанции «Прибой» начинается ретро-час. Час, который мы посвящаем самому дорогому – воспоминаниям. Это время, когда музыка становится машиной времени, мы перелистываем страницы прошлого вместе с вами. Услышим мелодии и песни, которые когда-то звучали из радиоприемников, магнитофонов, виниловых пластинок. Те самые хиты, что живут в сердце каждого из нас. Близкие, теплые, незабываемые. Но еще мы вспомним дни рождения выдающихся композиторов, поэтов и исполнителей, естественно, тех, кто подарил миру музыку, ставшую классикой. Ведь за каждой песней судьба, эпоха, ну и, наверное, целая история. Итак, с 11 до 12.00 на волнах радиостанции «Прибой» ретро-час.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Детям с неврологией смогут оказывать помощь вне больницы. Дагестан и Росавтодор наметили совместные планы по развитию региональной сети федеральных дорог. И Ислам Махачев награжден орденом почета Дагестана. Теперь подробно. Минздрав подготовил проект приказа, меняющий порядок оказания помощи детям по профилю неврология. Документ официально закрепит возможность предоставления паллиативной помощи, а также лечения за пределами стационара. Для жителей труднодоступных населенных пунктов вводится механизм работы мобильных медицинских бригад. Если в местной больнице нет невролога или нужного оборудования, специализированную помощь окажет выездная команда. Бригадам скорой разрешат проводить необходимые манипуляции непосредственно на месте вызова или при эвакуации пациента, что критически важно при острых состояниях. Правительство России предложило предоставить сотрудникам МВД под прикрытием, у которых нет своего жилья, в населенном пункте по месту службы ежемесячную денежную компенсацию за аренду квартиры. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Меру поддержки предлагается распространить на сотрудников, сведения которых составляют государственную тайну, по аналогии с обычными полицейскими. Дагестан и Росавтодор наметили совместные планы по развитию региональной сети федеральных дорог. Стороны обсудили реализацию масштабных дорожных проектов в республике и планы по их финансированию. Ключевые из них – строительство трех обходных дорог вокруг Махачкалы, Хасавюрта и Дербента. Также обсудили подъездную дорогу к Сухому порту, который планируется построить в одном из поселков столицы. Проектирование завершено, получено положительное заключение госэкспертизы. В Дагестане стартовал прием заявок на юбилейный 10-й кинофестиваль «Мирный Дагестан». Организатором выступает Министерство культуры Республики. Заявки принимают до 15 октября. Победителей и призеров наградят дипломами и денежными призами на церемонии закрытия в ноябре. Их определят в номинациях «Документальный фильм», «Художественный фильм» и «Видеоролик». В правительстве республики подписан указ о награждении орденом почета Дагестана второй степени Ислама Махачева. Напомню, 16 августа он защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе, установив новый рекорд по самой длинной серии побед в истории организации – 17 поединков. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: волне.
1: Just let me hear some of that rock and roll. Nostalgia.
2: Мелодии века. Музыка лучших воспоминаний.
3: Ну и прежде чем мы послушаем музыку воспоминаний, дорогие друзья, вот мы и добрались до самого сердечного часа на волнах радиостанции «Прибой», до ретро-часа. Часа, где время замедляет ход, а память распахивает двери в прошлое. Да, впереди классика. Западные российские хиты 80-х, 90-х, песни нашей молодости, как говорится, но для некоторых совсем юности. Те самые мотивы, которые, я уверена, вы знаете наизусть, их напевали все, даже те, кто не был поклонником этих исполнителей, но слова знали уж точно. Потому что эти песни не просто музыка, это голос целой эпохи, это наши первые дискотеки, школьные вечера, кассетные магнитофоны, теплые компании, ну и большие мечты. Сегодня мы не просто слушаем, мы вспоминаем, улыбаемся, подпеваем, а может быть и украдкой смахиваем слезу, ведь каждая из этих песен – маленькая глава нашей собственной истории. Устраивайтесь поудобнее, дорогие друзья, сделайте звук, как я люблю говорить, погромче, и поехали по волнам нашей памяти. Напомню, что с вами Иза Ахметханова, и это ретро-час на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама.
1: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» на радио «Прибой».
1: Ну а сейчас, дорогие мои, я хочу поговорить о женщине, чей голос – это отдельная эпоха. Сегодня, 11 сентября, свой день рождения отмечает Лада Дэнс. Яркая звезда отечественной эстрады, актриса и успешная бизнес-леди. И это не просто дата в календаре, это юбилей. Да, пик ее популярности пришелся на 90-е годы, когда из каждого радиоприемника звучали ее хиты «Аромат любви», «Жить нужно в кайф», «Будь со мной». Ее чарующий голос и неповторимая харизма сделали Ладу настоящей иконой того времени. Когда речь заходила о привлекательных символах российского шоу-бизнеса, на ум сразу приходила она. Рыжеволосая красавица с завораживающими глазами. Стильные композиции Лады, в которых прослеживались даже джазовые такие нотки, стали настоящим открытием для меломанов, жаждущих качественной музыки. Да, жить нужно в кайф, это именно так считает именинница. С этим трудно поспорить, но и радио «Прибой» от всей души поздравляет Ладу Дэнс с днем рождения. Желаем ей, конечно, счастья, вдохновения еще многих лет на сцене. Ну а для вас, дорогие слушатели, ее бессмертный хит, который знают и напевают все. «Аромат любви» Лада Дэнс на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Архив. Мелодии, рождающие воспоминания. Мелодии, рождающие воспоминания.

0: Реклама.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала. Устарбекова, 11. Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
4: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ивт.ру.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: легких шедевров на радио Прибой.
1: Ну а сейчас, друзья, я хочу вспомнить человека, которого без преувеличения называли голосом поколения. Сегодня, 11 сентября, исполнилось бы 89 лет со дня рождения Иосифа Давыдовича Кобзона. Народный артист СССР, герой труда России, выдающийся певец и общественный деятель. Его называли голосом Донбасса. Иосиф Кобзон родился в 1937 году в городе Часов-Яр в Донецкой области. Он мог стать шахтером, окончил горный техникум, но музыка взяла верх. Донбасская закалка осталась с ним навсегда. Здесь либо ломаешься, либо становишься крепче, говорил он. Его баритон узнавали с первой ноты, мгновения, песня о далекой родине из 17 мгновений весны, День Победы, Надежды, Журавли. Эти песни стали золотым фондом отечественной эстрады. В его репертуаре было свыше 3000 произведений, но Кобзон был не только певцом. Он выступал перед военнослужащими в Афганистане, давал концерты для ликвидаторов Чернобыля, поддерживал солдат в Чечне, а в 2002 году, рискуя жизнью, вошел в захваченный террористами театральный центр на Дубровке и участвовал в переговорах. В 2014-м, когда родной Донбасс оказался в огне, 77-летний певец поехал туда, куда другие ехать опасались. «Я всегда пел для народа», — говорил он. И это была не просто фраза, это была его жизнь. Радио Прибой вспоминает Иосифа Кобзона, человека, чей голос навсегда вписан в историю. Для вас, дорогие слушатели, звучит его песня, которая живет в сердце каждого. Итак, в ретро-часе на волнах радиостанции «Прибой» Иосиф Кобзон. «Я прошу, облако

берег мой, покажись вдали краешком тонкой линии, берег мой, берег ласковый. Ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя б когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло.

опять, как в последний раз. Я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому отсюда.

0: Большой выбор колясок в Киргуд, дети. Премиальный Cybox, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-222-47-47.

0: Ретро-час на радио «Прибой».
1: Дорогие друзья, 11.55, ретро-час завершает свое вещание. Да, дорогие друзья, совсем скоро в 12.00 на волнах радиостанции «Прибой» начинается час желаний. Час, когда музыка звучит для вас и по вашему заказу. Звоните, вернее, пишите. Отправляйте заявки, и ваша любая любимая композиция прозвучит в эфире. Передавайте приветы близким, признавайтесь в любви, поздравляйте друзей. Все это в часе желаний со мной, с Изой Ахмедхановой. Не переключайтесь, ваша музыка уже в пути.

0: Судакар,
1: Навалак,
0: Карата,
1: Дылым,
0: Ярак Казмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин обновил правила выдачи грантов на проекты по импортозамещению. В дагестанском Дербенте открыли первую школу креативных индустрий, и в Махачкале прошел гала-концерт пожарных и спасателей МЧС. Теперь подробно. Правительство России утвердило новые требования к грантовой поддержке особо значимых проектов. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. Изменения требований являются в первую очередь ответом на запрос бизнеса. Новые правила делают поддержку более адресной и усиливают контроль за результатами проектов. На реализацию одного проекта можно будет получить от 100 миллионов до 2 миллиардов рублей сроком до 4 лет. Изменения затронули условия софинансирования, требования к результатам и порядок отчетности. К следующему году российские школы получат современное оборудование для кабинетов химии, биологии, математики и информатики. Кабмин утвердил соответствующие поправки в госпрограмму развития образования. Помимо технического переоснащения, документ затрагивает важные вопросы от укрепления связи между колледжами и работодателями до продления сроков капремонта школ и детских садов. Кроме того, расширяется программа «Профессионалитет». Колледжи будут адаптировать учебные курсы под конкретные запросы предприятий региона. Поддержку регионального социального фонда проактивно или онлайн получает около 135 тысяч семей в Дагестане. Одна из наиболее актуальных мер – ежегодная семейная выплата, позволяющая вернуть часть уплаченного НДФЛ за предыдущий год. Ею могут воспользоваться россияне, воспитывающие двоих и более детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. Заявление на оформление выплаты в этом году можно подать онлайн до 30 сентября включительно. В дагестанском Дербенте открыли первую школу креативных индустрий. Об этом сообщили в мэрии города. Проект реализован по федеральной программе «Придумано в России». Старт работе площадки отдали вместе с представителями Министерства культуры Дагестана. В школе оборудованы 3 студии фото- и видеопроизводства, звукорежиссуры и электронной музыки, цифровых технологий. Обучение бесплатное. Гала-концерт победителей Всероссийского конкурса музыкального творчества пожарных и спасателей МЧС России прошел в Дагестане. Мероприятие состоялось в Махачкале на летней площадке перед Аварским музыкально-драматическим театром. Конкурс посвящен Году единства народов России. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый день, дорогие друзья! На связи с вами Иза Ахметханова, и вы на волне радиостанции «Прибой». Наступил самый любимый час для наших слушателей, час желаний. Сегодня пятница, 11 сентября. Мы исполняем ваши музыкальные заявки и передаем приветы в этом часе с 12 до 13.00. Это программа, которая соединяет невидимой нитью всех соотечественников и дарит любимую музыку. Так что пишите, отправляйте смс к нам во все мессенджеры по номеру 8-900-88-291-1007, и ваша музыкальная песня прозвучит, друзья, в эфире. Ну а спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам. И, кстати, у нас уже имеются первые сообщения. Лиза, привет! Передаю привет своей маме в Избербаш. Она каждое утро слушает вас на волнах радиостанции «Прибой», сидя на кухне. Поставьте, пожалуйста, композицию Хадижа Джамалудиновой «Твои глаза», пишет вам Светлана с Махачкалы. Ну, Светлана, какой чудесный привет маме в Избербаш. Огромный привет от нашей радиостанции. Ну и прекрасный выбор Хадижа Джамалудинова «Твои глаза». Специально для вашей мамы и для вас прозвучит с минуты на минуту. Далее еще одно СМС. Здравствуйте, меня зовут Арсен, я из Хасавюрта. Заказываю песню для всех водителей, кто сейчас в пробке. Пусть терпение не покидает вас, братья. Ну и что-то на арабском, если можно. Арсен, золотые слова, держитесь, дорогие автомобилисты. Музыка вам в помощь. Это час желаний на волнах радиостанции «Прибой».
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпры» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Центр Абилити. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Продолжаем час желаний. Знаете, чем он отличается от всех остальных часов в сутках? Тем, что здесь вы главный дирижер. Не я выбираю музыку, а вы. Не я решаю, что прозвучит, а вы. Разве это не волшебство? Так что загадывайте друзьям, творите, пишите к нам на мессенджеры по номеру 8-900-88-291-1007 и слушайте, как ваши желания превращаются в мелодии. Продолжаем принимать ваши весточки, друзья. Итак, и за добрый день. Хочу услышать что-нибудь из Сульгии Гаджиевой. Мой папа вырос на ее песнях. Обожаем. Рамис Буйнакс. Но Рамис обязательно для вашего папы и всех, кто вырос и просто любит творчество Сульгии Гаджиевой, прозвучит композиция в ее исполнении под названием «Поздравление». Очень яркий трек. Ну и далее еще одна смс. Здравствуйте, я на работе, но с вами. Поставьте что-нибудь бодрое, чтобы до конца дня хватило сил дожить до выходных. Например, Митю Фомина и Сашу. Композицию «Все будет хорошо» пишет нам Зарина Кизельюрт. Ну, Зарина, держитесь. Держимся вместе с вами. Сейчас будет так бодро, что и коллеги ваши пританцовывать начнут. Так что специально для вас прозвучит композиция «Все будет хорошо». Митя Фомина, ну и Саша Дищ обязательно прозвучит. Ну, а я же напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строительстве. Жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
0: Телефон рекламной службы на радио. Радиоприбой 8-988-292-47-47. Час желаний на Радиоприбой.
7: Дорогие друзья, вы знали, что час желаний – это еще и час маленьких чудес? Вот представьте, где-то в Дербенте кто-то сейчас загадывает песню, а в Махачкале ее слушает совершенно незнакомый человек и улыбается. И эти двое никогда, возможно, не встретятся, ну кто знает. Но в этот момент они вместе. Вот за это я и люблю радио. Так что продолжаем соединять невидимые нити, ваши заявки, ваши приветы, ваши истории. Все это звучит сегодня в эфире радиостанции «Привет». Еще несколько смс и за привет из Южно-Сухокумска. У нас тут жара, а у вас прохлада? Поставьте, пожалуйста, что-нибудь Гамида Рамазанова для братьев, ну и для сестер, пишет вам Руслан. Ну, Руслан, у нас в студии тепло, благодаря вашим заявочкам и отличному настроению от ваших сообщений. Для хорошего человека, как говорится, что-нибудь Гамида Рамазанова, например, у нас такая песня как раз и есть для братьев и сестер, почему бы и нет. Держите и наслаждайтесь. Далее еще одно смс. Добрый день, Прибой. Добрый день, Иза Ахметханова. Передаю привет своей невесте Аминат Каспийск. Через месяц у нас свадьба. Поставьте что-нибудь про любовь, пишет нам Магомед. Ну, Магомед, поздравляем, Аминат. Если вы нас слышите, вам очень повезло с женихом. И песня для вас самая нежная, красивая композиция в исполнении Надара Ревия, например, и Сократа «В твоих глазах». Вам счастья, любви, ну и пусть самая красивая история любви сложится как нельзя лучше. С наступающей свадьбой! Ну, а я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего!
8: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Эмпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года.

Итак, друзья, 12:49, вот и подошел к концу наш час желаний. Спасибо вам за ваши заявки, приветы, за ваши теплые слова и за то, что провели этот час вместе со мной на волнах радиостанции «Прибой». Но не спешите прощаться. Совсем скоро меня сменит наш брутальный и харизматичный Адам Будагилов. И сегодня вечером ровно в 18:00 я снова встречусь с вами в эфире. И это будет особенный разговор. На волнах радиостанции «Прибой» состоится программа «По закону». Знаете, есть темы, о которых люди думают постоянно, но боятся произнести вслух. Одна из них – это банкротство физических лиц. Кто-то считает это позором, кто-то приговором, ну а кто-то последней надеждой. Но что это на самом деле и как это работает в 26-м году? Сегодня мы разберем все по полочкам, простыми словами, и у нас в студии человек, будет человек, который знает эту тему не понаслышке. Тимур Магомедов, предприниматель, юрист, основатель компании «Борисович и партнеры». За 6 лет его команда провела более 2000 реальных дел о банкротстве. Он разработал собственное приложение, которое делает процедуру прозрачной и понятной. Это не просто слова, друзья, это факты. Так что не переключайтесь, будет честно, полезно и по-настоящему важно. Ведь знание – это первый шаг к свободе от долгов. Ну а сейчас я с вами прощаюсь, друзья, но совсем ненадолго. До встречи в 18:00 на волнах радиостанции «Прибой». С вами была я, Иза Ахметханова. Берегите себя, будьте счастливы. Люблю. Всем пока-пока.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-292-47-47.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилокомплекс «Камелия» в Дербенте. В России обновят образовательные стандарты в сфере туризма. В Махачкале проведут капитальный ремонт участка кора. И дагестанка выиграла золото на всероссийской спартакиаде по женской борьбе. Теперь подробно. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам актуализировать стандарты высшего и среднего профессионального образования в сфере туризма. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Кроме того, премьер-министр поручил Минэкономразвития и Миноборнауки к 1 декабря подготовить список представителей ключевых отраслевых объединений и организаций, которые привлекут к работе по проектированию укрупненной группы специальностей и направлений подготовки, гостеприимства, сервиса и оказания услуг. Методику расчета страховых выплат аграриям при гибели урожая или животных хотят изменить. Если у фермера нет своих данных по урожайности, будут использовать данные по федеральному округу или стране в целом, а не только по субъекту, где ведется хозяйство. Соответствующий проект приказа Минсельхоза размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Такая методика должна упростить получение выплат. Также хотят установить четкие правила математического округления данных, чтобы исключить разночтения. Капитальный ремонт участка канала имени Октябрьской революции проведут на улице Московской в махачкалинском поселке Семендер. Власти города поручили уделить особое внимание безопасности при проведении работ, что может потребовать временного ограничения или перекрытия дорожного движения на отдельных участках. Такие меры должны быть согласованы с городской администрацией и организованы с обязательным информированием местных жителей. Жители Махачкалы в среднем оценивают желаемый размер минимальной оплаты труда в 55 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит сервис «Суперджоб» по итогам опроса представителей экономически активного населения из 37 городов России. Наибольшее ожидание по МРОТ традиционно в двух столицах. В Москве – 64 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге – 60 тысяч рублей. Представительница сборной Дагестана по женской борьбе Екатерина Вербина завоевала медаль на спартакиаде народов России, проходящей в столице Башкортостана, Уфе. Спортсменка, выступавшая в весовой категории до 53 килограммов, подтвердила статус одного из лидеров отечественной борьбы. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
4: Радио «Прибой». Голоса родного края.

0: Реклама на радио.
1: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
2: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
1: Вместе побеждать!
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Звонок для учителя, а суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: звучат первыми.
1: Друзья мои, пятничный день продолжается, друзья. 11 сентября сегодня. День, когда даже чашка кофе кажется вкуснее, а люди добрее. И пусть сегодня вас окружает только позитив, дела завершаются сами собой, план на выходные рисует улыбку на вашем лице. Меня зовут Адам, 13:28.

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики. Подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: В Дагестане 14 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилокомплекс «Камелия» в Дербенте. В России обновят образовательные стандарты в сфере туризма. В Махачкале проведут капитальный ремонт участка кора. И дагестанка выиграла золото на всероссийской спартакиаде по женской борьбе. Теперь подробно. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам актуализировать стандарты высшего и среднего профессионального образования в сфере туризма. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Кроме того, премьер-министр поручил Минэкономразвития и Миноборнауки к 1 декабря подготовить список представителей ключевых отраслевых объединений и организаций, которые привлекут к работе по проектированию укрупненной группы специальностей и направлений подготовки гостеприимства, сервиса и оказания услуг. Методику расчета страховых выплат аграриям при гибели урожая или животных хотят изменить. Если у фермера нет своих данных по урожайности, будут использовать данные по федеральному округу или стране в целом, а не только по субъекту, где ведется хозяйство. Соответствующий проект приказа Минсельхоза размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Такая методика должна упростить получение выплат. Также хотят установить четкие правила математического округления данных, чтобы исключить разночтения. Капитальный ремонт участка канала имени Октябрьской революции проведут на улице Московской в махачкалинском поселке Семендер. Власти города поручили уделить особое внимание безопасности при проведении работ, что может потребовать временного ограничения или перекрытия дорожного движения на отдельных участках. Такие меры должны быть согласованы с городской администрацией и организованы с обязательным информированием местных жителей. Жители Махачкалы в среднем оценивают желаемый размер минимальной оплаты труда в 55 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит сервис «Суперджоб» по итогам опроса представителей экономически активного населения из 37 городов России. Наибольшие ожидания по МРОТ традиционно в двух столицах. В Москве – 64 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге – 60 тысяч рублей. Представительница сборной Дагестана по женской борьбе Екатерина Вербина завоевала медаль на спартакиаде народов России, проходящей в столице Башкортостана, Уфе. Спортсменка, выступавшая в весовой категории до 53 килограммов, подтвердила статус одного из лидеров отечественной борьбы. И о курсах валют: на сегодня доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: «Прибой» — музыка без границ, стили без ограничений.

0: Реклама.
1: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47.
7: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой»

Жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: Реклама.
1: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам, новые и БУ колеса, все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-40.

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Мелих,
1: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
0: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
0: Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилокомплекс «Камелия» в Дербенте. В России обновят образовательные стандарты в сфере туризма. В Махачкале проведут капитальный ремонт участка кора. И дагестанка выиграла золото на всероссийской спартакиаде по женской борьбе. Теперь подробно. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам актуализировать стандарты высшего и среднего профессионального образования в сфере туризма. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Кроме того, премьер-министр поручил Минэкономразвития и Миноборнауки к 1 декабря подготовить список представителей ключевых отраслевых объединений и организаций, которые привлекут к работе по проектированию укрупненной группы специальностей и направлений подготовки, гостеприимства, сервиса и оказания услуг. Методику расчета страховых выплат аграриям при гибели урожая или животных хотят изменить. Если у фермера нет своих данных по урожайности, будут использовать данные по федеральному округу или стране в целом, а не только по субъекту, где ведется хозяйство. Соответствующий проект приказа Минсельхоза размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Такая методика должна упростить получение выплат. Также хотят установить четкие правила математического округления данных, чтобы исключить разночтения. Капитальный ремонт участка канала имени Октябрьской революции проведут на улице Московской в махачкалинском поселке Семендер. Власти города поручили уделить особое внимание безопасности при проведении работ, что может потребовать временного ограничения или перекрытия дорожного движения на отдельных участках. Такие меры должны быть согласованы с городской администрацией и организованы с обязательным информированием местных жителей. Жители Махачкалы в среднем оценивают желаемый размер минимальной оплаты труда в 55 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит сервис «Суперджоб» по итогам опроса представителей экономически активного населения из 37 городов России. Наибольшие ожидания по МРОТ традиционно в двух столицах. В Москве – 64 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге – 60 тысяч рублей. Представительница сборной Дагестана по женской борьбе Екатерина Вербина завоевала медаль на спартакиаде народов России, проходящей в столице Башкортостана, Уфе. Спортсменка, выступавшая в весовой категории до 53 килограммов, подтвердила статус одного из лидеров отечественной борьбы. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: Радио Прибой. Вы слушаете Радио Прибой.

прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.

0: Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. Радио «Прибой». Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных

0: акция действует до конца месяца. Генезис. Быстро, честно, профессионально. Казбекова 306.
1: 8-928-501-06-06.
2: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68-11-68.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-292-47-47.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Друзья мои, вы слушаете радио «Прибой» 15.22. Время в Махачкале. Оливия Адамс, румынская певица Ди Эдди исполнит замечательный трек «Наша волна». И пятничный 11 сентябрьский день продолжается. Всем, кто с нами, приветствуем. Желаем хорошо провести этот музыкальный час. Уже далее с Ани Лорак, Рустам Ахметханов, Стариси Гаджиева исполнят известный кумырский трек «Чирик-чирик». Зарина Курбанова появится в эфире очень скоро. Будьте с нами.

0: Реклама на радио. Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация. Сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
6: Золотая коллекция «Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе побеждать!
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
6: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Семпры» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
7: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики. Подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России запустили круглосуточную линию психологической помощи школьникам. Дагестан направил заявку на финансирование переселения граждан из оползневых зон. И в Махачкале пройдут праздничные мероприятия ко Дню единства народов республики. Теперь подробно. Минпросвещение России запустило телефонную линию психологической помощи «Школа доверия». Теперь учащиеся, родители и педагоги смогут бесплатно обратиться по номеру 8 800 707 0201. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Звонки будут принимать круглосуточно специалисты Федерального координационного центра Московского государственного психолого-педагогического университета. Специалисты консультируют по вопросам адаптации в школе, конфликтов со сверстниками и взрослыми, буллинга, успеваемости, учебной мотивации и другим проблемам, связанным с образованием. Минэкономразвитие России предложило утвердить общие требования к нагрудной идентификационной карточке экскурсовода или гида-переводчика. Документ устанавливает требования к техническим характеристикам, оформлению и составу сведений, подлежащих обязательному размещению на бейдже, а также к его визуальному представлению. Предполагается, что приказ вступит в силу 1 марта и будет действовать 6 лет. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов принял участие в заседании Федеральной правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Премьер-министр сообщил, что Дагестан направил в Минстрой России заявку на финансирование переселения граждан из оползневых зон. В перечень включены жилые помещения, права на которые зарегистрированы в ЕГРН. Параллельно продолжается работа по оформлению правоустанавливающих документов. На остальные объекты после ее завершения будет направлена дополнительная заявка, прокомментировал премьер. В Махачкале 14 и 15 сентября на площади имени Ленина состоятся праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню единства народов Дагестана. Регионы представят свою уникальную культуру, музыку и танцы. Одним из ключевых участников праздничной программы станет ансамбль «Лезгинка». Прославленные артисты представят хореографические произведения Золотого фонда. Представители Дагестана завоевали 22 медали на Всероссийской спартакиаде специальной олимпиады по легкой атлетике, которая прошла в Тольятти. В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 21 региона России. В активе дагестанской сборной 6 золотых, 12 серебряных медалей и 4 бронзовые. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
3: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
4: Радио «Прибой».

0: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Аварская поговорка.
2: Из грязного пруда чистая вода не вытекает.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
6: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-2-92-47-47.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике CLD мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. CLD – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.

0: Radio Preboy, the best radio on 100.7 FM.
1: Swimming a fire.

0: Реклама.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-222-47-47.
6: Слушай.

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Банк России озвучил ключевую ставку. В Дагестане восстановили пострадавшие при чрезвычайной ситуации объекты образования. И в республике стартовал IT-диктант. Теперь подробно. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, следует из итогов заседания Совета директоров регулятора. Устойчивый рост цен ускорился до 5-6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях, говорится в сопроводительном релизе. По оценкам Центробанка, в последние месяцы на динамику потребительских цен оказывали влияние такие позиции, как моторное топливо и плодово-овощная продукция. Мытьёрок с мылом эффективно удаляет вирусы и существенно снижает риск заразиться гриппом. Если нет возможности помыть руки, то можно использовать антисептики. Такие рекомендации в преддверии нового эпидемического сезона опубликовал Роспотребнадзор. Кроме того, следует регулярно протирать дезинфицирующими средствами телефоны, ноутбуки, дверные ручки и рабочие поверхности. Ведомство отмечает, что лучше всего сопротивляется инфекциям крепкий организм. Следует высыпаться, регулярно заниматься физкультурой и спортом, а также следить за питанием. В меню должно быть достаточно белков, свежих овощей и фруктов, поскольку это источники витаминов и минералов. Восстановительные работы завершены на 125 объектах образования из 130 пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций в Дагестане. Оставшиеся 5 объектов планируется сдать в ближайшее время. Об этом сообщил председатель правительства республики Магомед Рамазанов на заседании Федеральной правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС под руководством главы МЧС России Александра Куренкова. До 13 сентября жители республики могут проверить свои знания и уровень цифровой грамотности в рамках всероссийской образовательной акции «IT-диктант». Участникам предстоит пройти тестирование по 7 направлениям – от цифрового потребления и онлайн-покупок до цифровой безопасности, критического восприятия информации и использования современных устройств. Юные вокалисты из Махачкалы Фатима Магомедова и Зураб Гаджиев приняли участие во Всероссийском детском музыкальном фестивале «Белый пароход», сообщают организаторы фестиваля. Мероприятие прошло при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры, Большого и Мариинского театров, советского и российского дирижера Валерия Гергиева и Росконцерта. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио «Прибой».
4: На радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки.

0: покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brismarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
2: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47. На радиоприбой час желаний.
4: Друзья мои, на волнах радиоприбой началась программа. Вечерний выпуск программы «Час желаний», 17-16, время московское. Меня зовут Адам, всем доброго вечера. И в 11-й пятничный день, друзья мои, сентябрьский, мы ждем ваше сообщение на 8-988-291-1007. Будем наслаждаться хорошими песнями, самыми лучшими, подборными, скажем так, вашими любимыми. И дарите их своим близким, родным, друзьям. Праздник, просто для настроения. И просто насладиться, конечно, и подарить такую возможность сделать нашим слушателям, дать послушать здесь в эфире в программе. Итак, на Макс, либо на WhatsApp можете писать сообщения и голосовые, которые будут звучать в эфире. И напомню о том, что у программы есть спонсор. Спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
1: Пишите письма мелким почерком, друзья мои, на программу «Час желания» 8-988-291-1007. Признавайтесь, дарите настроение близким, родным, друзьям. Сообщение одно из первых. Добрый вечер, радио «Прибой», и добрая пятница всем слушателям. Прошу вас включить в программу песню Эльдара Долгатова «Кто, кто» для прекрасной тети Зои «От души и от Салемат». Спасибо. Что ж, для тети Зои музыкальный презент в исполнении Эльдара Долгатова под названием «Песня «Кто, кто» звучит специально для вас в эфире на волнах радиостанции «Прибой».

0: «Час желаний». Адамом Будагиловым.
1: На программу «Час желаний», друзья мои, можете писать на 8-988-291-1007. Она Макс, либо на WhatsApp. И вот так вот сообщение ваше прозвучит в эфире до конца этого музыкального часа. Салам алейкум, прибой. Хотим громко послушать песню Эд Ширана «Shape of, of You». И в дорогу нам. И персонально для Ирины Сергеевны. Спасибо большое. Что ж, большим удовольствием для Ирины Сергеевны, музыкальный президент Эд Ширан, «Shape of You» звучит на волнах радио «Прибой» в программе «Час желаний».

0: «Час желаний» на радио «Прибой».
1: Программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой» представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда можете найти изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» — это роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.
3: Час желаний.

0: час желаний.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе побеждать!
5: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
0: Час желаний.

Ну что, друзья мои, очень забавная песня прозвучала в исполнении Руслана Тупиева на волнах радио «Прибой». Называется она «Мечта бедняка». Без четверти 6 вечера в Дагестане. Вы слушаете программу «По заявкам чьё желание». У нас очередное сообщение. Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, музыкальный привет для моего мужа Руслана в городе Избербаш. Нахожусь пока от него далеко, в Санкт-Петербурге, но спешу к нему, скучаю. Передайте, пожалуйста, для него песню в исполнении дагестанской Кристины. С уважением, Елена. Любую хорошую песню. Итак, для Руслана в Избербаш направляется этот музыкальный трек от любимой и любящей супруги Елены. Давайте слушать. Кристина, песня под названием «Люби меня» на волнах радио «Прибой».

0: Выбирай. Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Друзья, моя программа «Чье желание» продолжается. Очередные пару сообщений и завершим на сегодня. Салам алейкум, Адам. Хотел послушать песню в исполнении Виктора Цоя «Пачка сигарет». Это одно из сообщений. Есть еще одно сообщение. Здравствуйте, любимый прибой. Если можно, что-нибудь в исполнении Патимат Кагировой. Посвежее что-нибудь на Даргинском, плиз. Итак, мы с удовольствием готовы исполнить ваши просьбы. Они прозвучат совсем скоро. Но прежде напомню о том, что спонсор программы «Чье желание» — ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции цветущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» — вы достойны лучшего.

0: всех знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Radio Freeboy. The best radio on 100.7 FM.
3: Реклама на радио.
4: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сетями центров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
9: Зима близко, не жди первого снега, переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России запустили круглосуточную линию психологической помощи школьникам. Дагестан направил заявку на финансирование переселения граждан из оползневых зон. И в Махачкале пройдут праздничные мероприятия ко Дню единства народов республики. Теперь подробно. Минпросвещение России запустило телефонную линию психологической помощи «Школа доверия». Теперь учащиеся, родители и педагоги смогут бесплатно обратиться по номеру 8 800 707 0201. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Звонки будут принимать круглосуточно специалисты Федерального координационного центра Московского государственного психолого-педагогического университета. Специалисты консультируют по вопросам адаптации в школе, конфликтов со сверстниками и взрослыми, буллинга, успеваемости, учебной мотивации и другим проблемам, связанным с образованием. Минэкономразвития России предложило утвердить общие требования к нагрудной идентификационной карточке экскурсовода или гида-переводчика. Документ устанавливает требования к техническим характеристикам, оформлению и составу сведений, подлежащих обязательному размещению на бейдже, а также к его визуальному представлению. Предполагается, что приказ вступит в силу 1 марта и будет действовать 6 лет. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов принял участие в заседании Федеральной правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Премьер-министр сообщил, что Дагестан направил в Минстрой России заявку на финансирование и переселение граждан из оползневых зон. В перечень включены жилые помещения, права на которые зарегистрированы в ЕГРН. Параллельно продолжается работа по оформлению правоустанавливающих документов на остальные объекты. После ее завершения будет направлена дополнительная заявка, прокомментировал премьер. В Махачкале 14 и 15 сентября на площади имени Ленина состоятся праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню единства народов Дагестана. Регионы представят свою уникальную культуру, музыку и танцы. Одним из ключевых участников праздничной программы станет ансамбль «Лезгинка». Прославленные артисты представят хореографические произведения Золотого фонда. Представители Дагестана завоевали 22 медали на Всероссийской спартакиаде специальной олимпиады по легкой атлетике, которая прошла в Тольятти. В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 21 региона России. В активе дагестанской сборной 6 золотых, 12 серебряных медалей и 4 бронзовые. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Радио «Прибой» представляет юридическую программу по закону. Простые ответы на сложные вопросы.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «По закону». С вами Иза Ахметханова. Сегодня мы будем говорить о том, о чем многие из вас думают, но боятся спросить. О банкротстве физических лиц, не о страшных историях из интернета, не о пугающих заголовках в соцсетях, а о том, что это на самом деле, кому оно нужно и с чего начать. Я знаю, что для многих это слово звучит как приговор, как, наверное, клеймо, как что-то стыдное, но давайте сегодня разберемся вместе честно, просто и без купюр. И я хочу представить вам человека, который поможет нам в этом разобраться. Это Тимур Магомедов, предприниматель, юрист, основатель компании «Борисович и партнеры». Знаете, за 6 лет его команда провела более 2000 реальных дел по банкротству. Ну, он разработал собственное приложение, которое позволяет клиентам видеть каждый этап процедуры от подачи заявления до списания долгов. По крайней мере, я так это понимаю. Он не теоретик, он практик, который каждый день сталкивается с реальными судьбами и реальными проблемами людей. Тимур, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Иза. Здравствуйте, дорогие слушатели.
3: Ну, Тимур, наверное, начнем с самого начала для тех, кто не в курсе, кто только впервые нас слушает, потому что, как показывает практика, даже само слово «банкротство» многие понимают абсолютно неправильно. Кто-то думает, что это позор, как я сказала, кто-то, что это списание всех долгов по щелчку пальцев, ну, а кто-то вообще не понимает, зачем это придумывали. Давайте разберемся, что такое банкротство физического лица простыми словами.
4: Если совсем простыми словами, банкротство – это законный механизм для человека, который попал в ситуацию, когда долгов стало объективно больше, чем он способен обслуживать, то есть оплачивать. Угу. Вот. И представьте человека, который получает 70 тысяч рублей, а только обязательных платежей по кредитам у него уже 90 тысяч. Он может занимать у друзей, брать новый кредит, перекрывать одну карту другой, но математика от этого не изменится. Долговая яма просто станет глубже. Вот для таких ситуаций государство и придумало систему банкротства. Но я всегда подчеркиваю, банкротство — это не способ не отдавать деньги. Это способ цивилизованно закончить ситуацию, из которой человек уже объективно не может выбраться обычными платежами. Смысл процедуры в том, чтобы разобраться с кредиторами по установленным законам правилам, а при наличии оснований освободить человека от дальнейшего исполнения оставшихся обязательств. И это самое важное различие. Не человек сам себе говорит: «я больше никому не должен». Решение принимается в суде в установленной законом процедуре.
3: Ну, вы сказали, более 2000 дел, когда мы с вами общались до программы. За этими цифрами стоят живые судьбы. Люди приходят к вам абсолютно с разными историями. Кто-то потерял работу, кто-то взял кредит на лечение, возможно, кто-то попал в ловушку микрозаймов, но что-то их, естественно, объединяет. Вот об этом хочется спросить. С какими ситуациями к вам чаще всего обращаются люди?
4: Что приводит людей к банкротству, правильно? Mm-hmm. Вот да, смотрите, да, да. Очень редко человек просыпается утром и думает, а не набрать ли мне кредитов, чтобы потом обанкротиться. Наверное, и такие бывают, конечно, но вряд ли это все-таки как-то массово. Обычная история совсем другая. Человек нормально работал, получал зарплату, платил кредит, потом потерял работу или снизился доход. Бывает такое, что ты работаешь, одна зарплата, потом происходят какие-то финансовые потрясения в стране, работодатель говорит: извини, друг, я тебе сокращаю зарплату. И человек вот вроде бы делал все правильно, но не может он больше платить кредиты, денег не хватает. Там либо закрылся бизнес, заболел кто-то в семье, произошел развод, появились большие непредвиденные расходы. И есть и очень распространенный сценарий. Человек начинает спасать один кредит, взяв другой. Вот это вообще прям частая история, когда максимально наберут, отдавая, чтобы отдать предыдущие кредиты. А потом уже понятно, что это только глубже и глубже человек себя в яму загоняет. Но только потом он уже обращается, когда уже все не в моготу, когда его уже эти кредиты душат, и он уже точно уже ни у кого занять не может больше, никто ему не дает, он никому не возвращает, потому что нет,
3: доверие пропало.
4: Доверие уже пропало. Вот. В какой-то момент человек уже не гасит долг, он обслуживает сам механизм долга. То есть уже просто одним у одних берет, другим покрывает. Вот. И, конечно, частая история в Дагестане – это свадьба. На свадьбу, на сватовство, что все было не хуже, чем у соседей.
3: Отмечают с размахом.
4: Да, отмечают с размахом. Ну, а потом не могут, к сожалению, это как-то, как у нас это называется, не оправдала свадьба там ожидания. Ламус да. недостаточно был большой. Вот. Машины любят красивые, красиво пожить в кредит. Там жилье часто берут. Возможно, даже если не в ипотеку, но берут там взнос кредитом как-то оплачивают. А потом не могут расплатиться. Такое тоже часто бывает. Но на самом деле, вот это одни из основных механизмов. Также бывают случаи, когда просто для своих друзей, там, жены для супругов, когда брали кредит, часто эти случаи встречались. Потому что... И потом на этой почве мужья разводились. Когда им нужно было отдавать кредиты, такие оказывались непорядочные мужья, бросали своих жен. Жены потом приходят, оставшись один на один с кредитом. Такие случаи тоже есть.
3: Но здесь самое интересное и самое больное, наверное, почему люди тянут, почему не приходят раньше,

0: и как будто бы это какой-то позор, как вы правильно сказали, как позор воспринимают. Поэтому многие месяцами создают видимость, что ситуация под контролем. Когда уже эту больше видимость поддерживать сил уже не остается, тогда только начинают искать возможности и узнают про банкротство, оказывается, что можно. Берут пока до этого деньги у родственников, переносят платежи, открывают новые карты. Вот. Третья причина – это надежда. Еще месяц потерплю и как-нибудь выровняется. Вот многие люди почему-то думают, что все само собой пройдет. Многие люди
1: верят
0: тоже так
1: думают. Верят в сказки.
0: Да, да. Вот здесь я всегда говорю одну вещь. А финансовую проблему надо оценивать не эмоциями, а цифрами. Если доход 80 тысяч, необходимые расходы семьи 60 тысяч, а платежи по долгам 70 тысяч, никакая сила воли эту математику не исправит. Чем раньше человек посчитает ситуацию, тем больше у него вариантов решения проблемы.
1: Ну, знаете, очень часто приходится слышать, а зачем мне банкротство? Я просто перестану платить. Банки сами отстанут, долг спишут по давности. Это опасное, мне кажется, заблуждение, которое дорого обходится. Давайте разберем, в чем разница. Чем банкротство отличается от простого неплатежа?
0: Ну, вот это принципиальный вопрос. Просто перестать платить – это не банкротство. Долг никуда не исчезает. Кредитор может обратиться в суд, получить исполнительный документ. Угу. Дальше появляется исполнительное производство, по которому, соответственно, накладываются все ограничения, в том числе и выезд за границу, возможные меры, возможно, удержание из доходов и меры в отношении имущества. То есть ограничения на имущество ставят, а в иных случаях могут выставить на продажу какое-то имущество. Вот, в предусмотренных законом случаях. Ну, проблема продолжает жить. А банкротство – это судебное, либо при соблюдении специальных условий, при наличии специальных условий, внесудебная процедура тоже имеется через МФЦ, предусмотренная законом. То есть это две разные вещи. То есть это сам решил, не буду, естественно, это заблуждение. Банкротство – это уже законная, предусмотренная законом процедура. То есть там уже специальные уполномоченные органы решают, можно тебе не платить кредит, или все-таки ты обманываешь государство, и ты должен платить. Вот, там это все выясняется. То есть, это когда суд вводит соответствующую процедуру, требования кредиторов уже рассматриваются в специальном порядке. В частности, при введении реструктуризации действует мораторий на удовлетворение ряда требований. Прекращается начисление предусмотренных законом штрафных санкций, то есть уменьшаются штрафы, допустим, во время банкротства. И проценты уменьшаются по соответствующим обязательствам. А исполнение многих имущественных исполнительных документов вообще приостанавливается. Вот поэтому есть огромная разница между тем, что я просто перестал платить, и моя задолженность урегулируется в предусмотренной законом процедуре банкротства. Это две совершенно разные юридические ситуации.
1: Ну вот банкротство – это не для всех. Кому-то суд откажет, кто-то не подходит по критериям определенным. И об этом лучше узнать до подачи, мне кажется, заявления, а не после, когда потеряно и время, и деньги, и нервы. Кому банкротство подходит, а кому нет?
0: Здесь я бы сразу разрушил один миф. Нет такого правила. У тебя долг миллион, значит, тебя автоматически спишут миллион. Каждую ситуацию нужно анализировать отдельно. Нужно посмотреть происхождение долгов, доход человека, имущество, сделки за предшествующий период времени, это обычно 3 года, и поведение перед кредиторами. Как себя вел должник, как он оплачивал платежи, пытался ли или прятался от кредиторов, вообще там платежи не вносил. Либо классика, как 3 платежа внес, и человек и говорит, все, я могу подать на банкротство. Сейчас массово, кстати, хочу сказать, в арбитражном суде не списывают долги таким людям, потому что это уже считается одним из признаков преднамеренного банкротства. Если человек там 3 платежа внес аккуратненько, и все, и потом платить перестал. Вот. Особенно внимательно я бы относился к ситуациям, когда человек перед банкротством начинает срочно переписывать имущество на родственников. То есть здесь смотрят же все, как бы предшествующую историю по должнику при банкротстве. Происхождение долгов смотрят, доход человека, имущество и сделки. Как он, ну, получается, если человек переписал срочное имущество на родственников, уже это как бы основание преднамеренного, да, банкротства. Он пытается спрятать имущество. Это очень плохая идея. Поэтому человек, если думает, сейчас подарю машину брату, квартиру перепишу на маму, там, а завтра пойду банкротиться, юрист должен не помогать ему это делать. Нормальный юрист, подчеркну, он должен ему объяснить это, что остановить его и объяснить риски. И еще один принципиальный момент. Правильнее говорить

0: не о том, признает ли суд банкротом, а о том, освободит ли суд человека от конкретных обязательств по итогам процедуры банкротства. Mm-hmm. То есть, как правило, признать банкротом можно любого должника. И вот здесь я для слушателей хотел бы очень важный момент подчеркнуть. Некоторые недобросовестные юристы часто апеллируют тем, что мы гарантируем, что вас признают банкротом. Признать банкротом можно любого там и идиота, и миллионера. А вот довести процедуру со списанием, вот за это гарантию никто дать не может, потому что это решает суд. И за суд никто гарантировать не имеет права. И вот этим многие апеллируют. И люди думают, что раз меня признали банкротом, мне же списали, говорят, все долги. Они даже не понимают разницу же, люди, что признание банкротом это еще не равно освобождение от долгов. По итогу процедуры. Допустим, пример. Была должник с долгами 11 миллионов. В итоге ей списали 8 с чем-то, 8,5. А 1,5 миллиона, нет, не полтора, получается, у нее было 11, так, 2,5 миллиона. Ей не списали, так как банк, там морской какой-то торговый банк, был интересный банк, заявил, что при подаче анкеты на этот кредит должник указал неверные сведения. И действительно оказалось, что там была указана сумма дохода, там 250 тысяч рублей, и еще были признаки какие-то. И суд именно этот долг оставил должнице, не освободил ее от этого долга. Процедуру банкротства завершил, списав другие долги на сумму 8,5 миллиона рублей, а этот долг оставил. Такие случаи тоже бывают. Ну, человек утаил это, не сказал, что он доходы обманул банк. Да. Естественно, это обман скрылся. Доказать человек не может потом, что у него действительно такой доход был, и все.
1: Ну, друзья, мы с вами разобрали, наверное, одну из нескольких вопросов, одну часть, половину вопросов. Я вижу, что тема действительно живая, важная и нужная. Но впереди еще не менее значимые вопросы, альтернативы банкротства, стоимость, мифы и то, что будет после. Мы ненадолго прервемся на рекламную паузу, буквально на пару минут. Не переключайтесь, будет информативно. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
3: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
9: Радио «Прибой» представляет юридическую программу «По закону». Простые ответы на сложные вопросы.
1: Дорогие друзья, напомню, что в эфире программа «По закону», с вами Иза Ахметханова, и у нас в студии гость, человек, который не просто знает законы, он живет ими. Он не просто консультирует, он берет на себя ответственность за каждое дело, он не просто руководит компанией, он создал ее с нуля и вывел в лидеры. Тимур Магомедов – предприниматель, юрист, основатель компании «Борисович и партнеры». 6 лет работы, 2000 реальных завершенных дел, собственно, приложение, и это факты, которые говорят сами за себя. Тимур, вот банкротство не единственный путь. Есть еще несколько вариантов. Я вот постараюсь выговорить правильно это слово. Реструктуризация.
0: Реструктуризация.
1: Вот, мировые соглашения, кредитные каникулы. Но что из этого реально работает? А что просто красивые слова, которые ничего не меняют? Какие есть альтернативы банкротству?
0: Реструктуризация есть в ходе процедуры банкротства судебная. То есть человеку не вводят процедуру реализации имущества, которая списывает долги, по идее, а вводят процедуру реструктуризации. А есть реструктуризация банковская до судебном порядке, которая проводится. То есть, ну, смысл примерно один и тот же. То есть человеку на других условиях кредит предоставляется возможность оплачивать. То есть, ну, тут банк, конечно, ничего не теряет. Он начисляет больше процентов, просто растягивает на более длительный период времени этот кредит, чтобы человек вот комфортными для него платежами ежемесячными мог погашать этот долг. Ну, ну, смысл кратце такой.
1: А есть ли такая разница, что из этого лучше работает?
0: Ну, я думаю, что судебная будет лучше работать в плане... Ну, знаете как, судебная тоже, конечно, минусы есть. Банк не всегда идет охотно на утверждение плана реструктуризации, который предоставляют юристы со стороны должника. Тут такие моменты. Или наоборот, когда человеку не подходит план реструктуризации, мы хотим, чтобы ему долги списали в суде, тут внезапно наш добрый зеленый банк заявляется в суд и говорит: нет, а вот мы тут план реструктуризации ему выдвигаем, он пусть оплачивает этот кредит на такой-то срок. Поэтому тут всегда палка о двух концах. Сейчас, кстати, очень немаловажно, я должен сказать, что у нас уже то ли подписали, то ли на подписание этот законопроект, который будет означать для должников не очень хорошую вещь. То есть теперь... человек не будет иметь права подать заявление на свое банкротство, не пройдя до этого специальную процедуру урегулирования долга своего перед банком. То есть год должно быть комплексное урегулирование задолженности. КУЗ, кажется, так называют законопроект, об этом уже внесли на рассмотрение. Скорее всего, его утвердят. И теперь, уважаемые должники, кто сомневался в процедуре банкротства, еще не подал на банкротство, а вот я потом, а я потом. Потом не будет. Потом не будет, уже в следующем году, скорее всего, этого не будет, а может даже уже в конце этого года. Так что бегите прямо сегодня, прямо завтра списывать свои долги, пока есть такая возможность. На самом деле, потому что потом у вас такой возможности не будет. Будете год, должны будете по закону договариваться, пытаться с банком добровольно. А как банк будет проводить эти договоренности с вами, только ему одному известно, какие условия он вам будет предлагать.
1: Ну вот человек подал заявление. Что дальше? Что происходит в первые дни, недели, месяцы? Как меняется жизнь? Можно ли пользоваться картами, ездить в отпуск, распоряжаться своим имуществом? Об этом многие не знают и боятся.
0: Смотрите, картами пользоваться по закону, естественно, нельзя. Карты блокируются, то есть человек подал заявление о признании своей финансовой несостоятельности. То есть если человек финансово несостоятельный, естественно, он не может пользоваться картами, и на время процедуры банкротства его финансами распоряжается арбитражный управляющий, он же финансово управляющий. Поэтому картами он своими пользоваться с момента признания банкротом не может. Но вот, знаете как, с момента подачи и далее, то есть он должен предоставлять время от времени, суд будет запрашивать справки, там НДФЛ, справку, допустим, по супругу, по супруге, по имуществу за несколько лет, там ЗАГСа справка и так далее, что-то там. Разные справки, он просто должен их предоставлять время от времени. Если я скажу, что он может путешествовать по миру, наверное, это будет неправильно, все-таки у должника как бы нет денег путешествовать по миру. Но закон его в этом пока что не ограничивает. Прямо, да. Если у него было до этого исполнительное производство, которое накладывало запрет на выезд за границу, то после признания его банкротом и введения в отношении его процедуры банкротства исполнительное производство прекращается. Или оканчивается в случае реструктуризации, что одно и то же. И для должника должны сниматься ограничения в виде выезда за границу. Но опять-таки... Я не могу сказать, что да, ездить и путешествовать по миру. То есть автоматически, если у человека нет денег и он подал на банкротство, ну, значит, он не должен ездить за границу. Поэтому я не могу призывать к этому, нарушать закон.
1: Тимур, к нам поступило несколько СМС с вопросами, с вашего позволения, я зачитаю.
0: Давайте.
1: Я потерял работу и не могу платить кредиты. Это повод для банкротства?
0: Это, да, это один из основных поводов для банкротства. Если вы не можете найти работу, то, конечно, ну, правда, был у нас один случай, когда судья, не буду назвать его фамилию, указал в отзыве на заявление должника, в списании ему долгов, указал, а почему вы не предприняли мер, чтобы найти работу с таким же доходом? Ну, в ответ ему было написано, ну, вы знаете, как у нас в Дагестане, не все так легко и просто и найти так работу с таким же уровнем зарплаты, допустим, которая была у человека. Не все так легко и просто, но, однако, вот такие моменты тоже происходят иногда.
1: Ну, и еще одно СМС. Ассаламу алейкум, Тимур. Добрый вечер, Изай. Я пенсионер, дядя Магомед. Мне банкротство подходит или нет? Вот такого плана
0: сообщения. Ва-алейкум ассалам. Если вы пенсионер, имеете доход в виде пенсии, у вас есть исполнительное производство более года, либо начатое 7 лет назад. То есть тут несколько оснований для внесудебного банкротства. Если нет оснований, сумма долга превышает 500 тысяч рублей, то можно подать на судебное банкротство. Если же сумма долга менее 500 тысяч рублей, также можно подать на судебное банкротство, но с некоторыми ограничениями. То есть, есть пленум Верховного суда еще 16-го года, кажется, который позволяет, указал на то, что не обязательно сумму долга иметь 500 тысяч рублей все-таки. Да, в некоторых случаях можно с меньшими суммами подавать на банкротство. То есть, есть такие бюрократические... Нюансы, при которых это можно сделать. Ну, конечно, вашу ситуацию, дядь Магомед, нужно разбирать конкретно, по факту. И это, естественно, не по телефону лучше делать. Прийти к нам в офис, и можно разобраться. Вы можете узнать, где наш офис находится, забив наш адрес в интернете. Борисович, партнеры.
1: Так что, дядя Магомед, обращайтесь. Тимур всегда на связи, поможет во всех вопросах. Ну вот деньги, всегда деньги. Этот вопрос задают почти все. Сколько стоит банкротство? Можно ли пройти это бесплатно? Или бесплатно это миф, который потом дорого обходится?
0: Ну, начнем с того, что, конечно, хочется печалить людей, которые живут еще в какой-то сказке. Вот все мы люди. Нам всем нужно кушать, кормить семьи. Вы сами... бесплатно работали, сколько дней вы в своей жизни, вот это к зрителям, которые так спрашивают, искренне, а это бесплатно? А кто нам за это должен заплатить? Государство нам что ли будет платить за то, чтобы ваши долги списать? Я удивляюсь наглости некоторых людей. Это уже наглость, когда они долги не хотят платить и еще и не хотят тратиться на услуги юристов. Естественно, это работа. Ну, смотрите, это работа, которая может длиться год. А с нынешними законодательными бюрократическими проволочками, которые нам больше и больше чинят банки, то работа может и на 2 года растянуться. Такое тоже бывает. Представьте, все это время юрист должен работать. Ну, это все уже зависит от того, конечно, там, у кого-то 10 тысяч в месяц там, оплата услуг юриста, у кого-то там 5, у кого-то 15. Все зависит, конечно, индивидуально от сложности дела, на самом деле. Поэтому тут назвать какую-то сумму, это будет неправильно, как какой-то призыв будет оцениваться. Поэтому все нужно разбирать индивидуально на консультации.
1: Ну вот вокруг банкротства мы не раз об этом говорили, очень много слухов, что люди боятся больше, чем, наверное, самих долгов. Заберут все, посадят, не дадут кредит никогда, отберут детей, у некоторых такой вопрос возникает. В прошлой программе мы уже разобрали некоторые мифы, может добавить еще парочку тех, о которых люди спрашивают чаще всего?
0: Ну, отдельную передачу можно, конечно, здесь записывать по этому поводу. Ну, первый миф – это после банкротства никогда больше не дадут кредит. развею его на себе. Я сам прошел процедуру банкротства, и мне предлагали кредит. Правда, предлагали кредит на бизнес. Я им объяснял, мне не нужен ваш кредит банку. Ну, потому что у меня у них был расчетный счет в их банке. Они мне настоятельно предлагали кредит. Постепенно увеличив сумму, которую мне предлагали, все-таки рассчитывали меня соблазнить. С 300 тысяч дошли до 2 миллионов 900 тысяч. Ну, я стойко оборонялся и отказался все-таки. Я говорю, удалите эту заявку у меня с личного кабинета. Не хочу, не возьму, не буду. Ну, и случаев на самом деле немало, когда люди брали кредит. Но я хочу призвать вас, пользуясь тем, что я нахожусь в эфире, никогда не берите кредит. Не будет от этого добра и бараката вам никакого. Вы окажетесь в яме. В прямом и переносном смысле. У вас все проблемы в жизни будут от кредитов ваших. Поэтому я не могу вас к этому призывать и не буду призывать. Но есть такой миф. На самом деле, это неправильный миф. Потом миф, что после банкротства нельзя выезжать за границу. Выезжаю. Спокойно выезжаю. Езжу за границу. Никакого ограничения на выезд за границу после процедуры банкротства нет. Но вот, есть такой нюанс. Если же, как сейчас, это уже сейчас встречается в практике, когда людям не списывают долг, потому что банк нашел у них там сведения о том, что они специально взяли кредит, указали там завышенный доход, брали кредит, разбив там на несколько кредитов маленьких, чтобы максимально большую сумму им одобрили, это тоже сейчас как основание для несписания расценивается. И если процедуру банкротства завершат не списанием, то, соответственно, у вас ограничения и выезд за границу тоже наложат обратно приставы. Поэтому тут да. И третий миф: при банкротстве спишут абсолютно любые долги. Тут нет, конечно, есть требования, которые сохраняются и после процедуры банкротства. То есть алименты не списываются никогда, ни при каких условиях банкротством. Есть также требования о возмещении вреда жизни и здоровью и другие предусмотренные законом случаи. То есть ущерб, нанесенный государству, нельзя списать, и ущерб, причиненный там вред жизни и здоровью, тоже нельзя списывать. Вот. Четвертый миф, еще который сейчас вспомню. Можно заранее все имущество переписать на родственников, и никто ничего не увидит. Ну, это вообще, как я до этого сказал, самый опасный и опасный совет, который вообще можно дать человеку перед банкротством. Я видел, когда такой совет давали горе-юристы, адвокаты даже. Да. И человек потом уже, когда ему мы говорим, ну, знаете, мы не можем вас в процедуру банкротства взять, начать процедуру банкротства, потому что у вас вот это, вот это, вот это, у вас, во-первых, это имущество будут искать, забирать, процедура затянется, и еще вас еще могут долг не списать, потому что вы непорядочно себя повели. Вот. Часто такое встречается. И пятый миф противоположный. При банкротстве у человека заберут вообще все. Тоже неправда. Существует имущество, на которое по закону не может быть обращено взыскание. Здесь конкретно важно смотреть ситуацию. Единственное жилье не заберут. Но если единственное жилье ипотека, то это не ваше уже единственное жилье. Это банковское еще имущество. Его могут забрать. Вот. Совместное имущество супругов, если есть, и другие обстоятельства, это уже требуется отдельный анализ. Каждая ситуация, я же говорю, индивидуально. Нужно разбирать. Поэтому я бы не верил страшилкам, вы останетесь на улице, или рекламе спишем все абсолютно без последствий, тоже верить нельзя. Как говорится, это уже слишком заманчивый оффер, как...
1: Ну, тему мошенников в этом бизнесе, наверное, мы затронем уже в ряде следующих наших программ. Ну вот, Тимур, мы говорили о том, что прежде чем я задам финальный вопрос, мне хочется немного поговорить все-таки о вашем собственном приложении, которое позволяет клиентам видеть этап процедуры, как я понимаю.
0: Да.
1: Немного о нем расскажите.
0: Немного расскажем, но все-таки это, наверное, больше для удобства клиентов. Видеть самое главное, что это не только ведь в процедуре банкротства или у юристов было бы удобно для клиента. Это было бы удобно видеть клиенту, допустим, какого-то агентства, допустим, которое проводит ремонты в квартире. Видеть на каком этапе, прямо в приложении, там еще с фотографиями, с видео, как у вас там идет ремонт. Допустим, либо вы клиент частной медицинской клиники, вы можете зайти, анализы свои почитать, или врач вас просит в чате, скиньте документы, вы подгружаете документы. Это очень удобное приложение на самом деле. Клиент видит ход своего дела на каком этапе, uh-huh. там плюс пояснение. Сейчас эти ролики мы заливаем с моим участием, где я объясняю про каждый этап, что сейчас на этом этапе происходит. Человеку понятным простым языком он понимает, что с ним происходит. Потому что юриспруденция – это такой темный лес, на самом деле, для многих людей. И человек, вот же самое главное, беспокойство, страх клиента. Он не понимает. Я отдал деньги, там несколько месяцев или там год, что происходит, меня обманули, мошенники. Чтобы люди вот так не думали, есть приложение, где он видит. И плюс он там может видеть свой график платежей, допустим, если он оплачивает в рассрочку услуги. Вот, видит, сколько он уже оплатил, сколько осталось, прям там может перейти по ссылке, прям там может видеть, что юрист просит, какие документы нужны, подгрузить документы, которые в специальную папку у нас потом подгружаются. Очень удобно, на самом деле. И свой личный там чат-мессенджер с юристом, который 24/7 будет ему отвечать в чате. Не нужны VPN, это не WhatsApp запрещенный, Telegram. Это свое приложение. На самом деле это конкурентное преимущество. В Дагестане я знаю, что ни у одной компании, нашей дагестанской, точно такого нет. У федералов там, у одной компании слышал, но оно даже менее качественное, чем у нас это приложение. Очень удобное, так что обращайтесь в нашу компанию.
1: Для
0: пользуйтесь.
1: Удобства и спокойствия, как
0: да,
1: говорится.
0: Приложение Борисович и партнеры, скачивайте его в магазинах App Store и так далее.
1: Ну и, наверное, финальный вопрос, самый важный для каждого, кто думает о банкротстве. Что будет после? Человек остается у разбитого корыта или получает шанс начать заново, без долгов, без страха, с чистого листа? Что будет после завершения банкротства?
0: Я бы вообще сказал, что именно ради этого вопроса и существует весь институт банкротства. Существовал. Угу. Сейчас, конечно, его там меняют законодатели, что-то придумывают новое, но ради него он существовал до сих пор. После завершения процедуры при наличии предусмотренных законом оснований гражданин освобождается от дальнейшего требования кредиторов, кроме тех обязательств, которые законом прямо сохранены. То есть, ну, простыми словами, при наличии, короче, по закону, если вам можно, вам спишут ваши долги, кроме каких, таких, которые нельзя по закону списывать. Угу. Простыми словами, упростил, короче, юридический язык на дагестанский перевел. И последствия его банкротства, конечно же, есть. В течение 5 лет после банкротства при получении кредита или займа необходимо сообщать о факте банкротства. В течение 5 лет также банк, человек сам не может инициировать заново свое банкротство в обычном порядке. То есть банк на него может подать на банкротство, он не может на себя больше подать сам в течение 5 лет. Есть временные ограничения на участие в управлении юридическими лицами. Общее правило 3 года. Нельзя управлять в юрлице. А для некоторых финансовых организаций сроки больше. Нельзя быть директором кредитного учреждения. То есть банка директором быть нельзя 10 лет. Но я думаю, многим банкротам это точно не грозит. И, конечно, хотел бы сказать, что это не запрет работать, не запрет зарабатывать деньги, создавать семью, покупать имущество и нормально жить. Я бы закончил этот эфир вот с какой мыслью. Банкротство – это не финансовая победа и не финансовое поражение. Это инструмент. Если человек способен рассчитаться с долгами, лучше рассчитаться. Лучше расплатиться со своими долгами. Если проблему можно решить реструктуризацией, надо рассматривать реструктуризацию. Но если человек объективно оказался в долговой ситуации, из которой при его доходах выбраться невозможно никаким другим способом, кроме банкротства, то закон дает ему возможность поставить в этой истории точку. Поэтому... Что экономически бессмысленно, потому что экономически бессмысленно человека держать 10 или 15 лет в состоянии, когда все, что он зарабатывает, уходит на обслуживание долгов. Вот представьте, человек, многие люди так и до сих пор живут. У меня даже есть близкие родственники, которые так живут. Вот не хотят они банкротства. Вот лучше, говорят, я буду платить кредиты. И 10-15 лет они в этом кредитном рабстве. Вот все, что они зарабатывают, уходит на обслуживание этих долгов. Что-то им нужно купить, опять залазят кредиты, долги. Собрать они никогда не смогут. Вот то так. Только они вот из долга в долг, из долга в долг. Я боюсь, что после их смерти их долги их детям останутся. Ну, не понимают люди этого.
1: Реально вот, рабство.
0: Да,
1: реально.
0: Рабство. Вот эти долги, он, которые никогда не сможешь погасить, вот для него закон это предусмотрел. Поэтому смысл добросовестного банкротства не научить человека не платить по долгам. Вот это самый главный момент. Неправильно, когда юристы всех зовут, списывайте, списывайте, вам можно. Нет. не так. Смысл в том, чтобы дать человеку, который действительно не может с ними справиться, законный шанс начать финансово свою жизнь вот заново. Но учтите, скоро вы не сможете подать на банкротство, поэтому этот момент тоже помните, быстрее обращайтесь.
1: Ну, Тимур, спасибо вам огромное за эту беседу, за простоту, за честность, за глубину. Огромное спасибо.
0: Спасибо вам большое и за этот прямой эфир. Мне, конечно, всегда приятно рассказать людям, просветить их немного в этом плане, потому что все-таки долги – это, конечно, от финансовой неграмотности. Поэтому хотелось бы, чтобы наши уважаемые, любимые и горячо мной дагестанцы были более финансово грамотными и никогда ни при какой возможности, по возможности, не обращались за кредитами.
1: Ну, сегодня мы разобрали тему с самого начала, что такое банкротство, с какими проблемами люди приходят, почему так важно не затягивать и что будет после. Уверена, что нашим слушателям сегодня было полезно услышать правду из первых уст, как говорится. Я желаю вам и вашей компании новых успехов, благодарных, наверное, клиентов в первую очередь, ну и оставаться лучшими в своем деле.
0: Спасибо большое, спасибо.
1: Ну так и что... вам, дорогие слушатели, огромное спасибо.
0: И не будь в долгах.
1: Это точно.
0: Будьте богаты.
1: С вами была программа «По закону», ведущая Иза Ахметханова. Всем до новых встреч. Пока-пока.
8: Реклама.
10: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
11: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
10: Мегафон 550-88-55.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
6: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Избербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Банк России озвучил ключевую ставку. В Дагестане восстановили пострадавшие при чрезвычайной ситуации объекты образования. И в республике стартовал IT-диктант. Теперь подробно. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, следует из итогов заседания Совета директоров регулятора. Устойчивый рост цен ускорился до 5-6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях, говорится в сопроводительном релизе. По оценкам Центробанка, в последние месяцы на динамику потребительских цен оказывали влияние такие позиции, как моторное топливо и плодово-овощная продукция. Матерок с мылом эффективно удаляет вирусы и существенно снижает риск заразиться гриппом. Если нет возможности помыть руки, то можно использовать антисептики. Такие рекомендации в преддверии нового эпидемического сезона опубликовал Роспотребнадзор. Кроме того, следует регулярно протирать дезинфицирующими средствами телефоны, ноутбуки, дверные ручки и рабочие поверхности. Ведомство отмечает, что лучше всего сопротивляется инфекциям крепкий организм. Следует высыпаться, регулярно заниматься физкультурой и спортом, а также следить за питанием. В меню должно быть достаточно белков, свежих овощей и фруктов, поскольку это источники витаминов и минералов. Восстановительные работы завершены на 125 объектах образования из 130 пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций в Дагестане. Оставшиеся 5 объектов планируется сдать в ближайшее время. Об этом сообщил председатель правительства республики Магомед Рамазанов на заседании Федеральной правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС под руководством главы МЧС России Александра Куренкова. До 13 сентября жители республики могут проверить свои знания и уровень цифровой грамотности в рамках всероссийской образовательной акции «IT-диктант». Участникам предстоит пройти тестирование по 7 направлениям – от цифрового потребления и онлайн-покупок до цифровой безопасности, критического восприятия информации и использования современных устройств. Юные вокалисты из Махачкалы Фатима Магомедова и Зураб Гаджиев приняли участие во Всероссийском детском музыкальном фестивале «Белый пароход», сообщают организаторы фестиваля. Мероприятие прошло при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры, Большого и Мариинского театров, советского и российского дирижера Валерия Гергиева и Росконцерта. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой притчи народов мира.
5: У дороги стояло засохшее дерево. Однажды ночью мимо этого дерева прошел вор и испугался, подумав, что это стоит полицейский, поджидающий его. Следом прошел влюбленный юноша, и сердце его радостно забилось. Он принял дерево за свою возлюбленную и ускорил шаг навстречу ей. А ребенок, напуганный сказками, увидев дерево, расплакался. Ему показалось, что это привидение. И всякому, кто проходил мимо, дерево казалось чем-то другим. Но во всех случаях дерево было только деревом. Мы видим мир таким, каковы мы сами.
0: На Радио Прибой притчи народов мира.

0: Реклама. 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
1: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
0: Вместе побеждать!
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Семпры» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Вспомни, что было.
1: Somewhere, somehow.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию, крыша которой не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля, район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и кассах Анжи-Арены.
3: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
2: Вместе побеждать!
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном.

0: Медицинском колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
1: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа Плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-292-47-47.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компаний «Перс», «Семпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: радиоканал «Прибой», регистрационный номер L0TU0500441, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология. Лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. Эксклюзив. Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Аварская поговорка.
1: Мишергу ватан алжан чьярбак жужах.
2: Свой край — рай, чужой — ад.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
2: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Зима близко, не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам, новые и БУ колеса, все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

красоты. Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру. Сергей Лим. Çözülmüş aramız.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Центр «Абилити». Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама. Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
2: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Даргинская поговорка.
1: Кого одолел подъем, тот одолеет и спуск.
2: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория, а главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: 45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
1: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
0: Вместе побеждать!
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Мастердент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастердент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Северокавказский университет «Дружба народов» объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: Реклама.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа Плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-292-47-47.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Лезгинская поговорка.
1: Аялари гучич авуз, ахвара туда, чихи хаила, карай.
2: Дети пока маленькие, не дают спать. А как повзрослеют, не дают жить.
3: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда важна каждая минута. Важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-292-47-47.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: самое народное.
1: Радио «Прибой».
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

0: очарованы лучшей музыкой.
1: The best music.
0: Это осень ярких впечатлений.
1: This is Radio Priboy.
2: Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

сады, чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

исцелят и успокоят нервы. Чистые пруды, застенчивые

0: у каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли.

Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. Радио «Прибой».

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: осень. Просто быть собой. Ты на правильной волне. Настоящая музыка для настоящих людей.
1: This is my life. I only got one chance at it. So I'ma do the best with what I got.

трудно держать. Тут в выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте, куда обращается тьма. Мои поцелуи тебе, лекарство против конца.